А пока доставай сигарету, мы закурим, братишка, с тобой. Мы закурим, братишка, с тобой. Мы закурим, братишка, с тобой.

0: Скоро будет мир. Через тернии к победе мы проложим себе путь. Хоть нам всем сейчас непросто, дальше легче будет, друг. Каждый русский воин божий в сердце пламенем горит. Дело правое за нами, злобный враг будет разбит.
1: Wir verteilen ein paar Sandsäcke, während die Jungs eine Zigarettenpause einlegen. Wir bauen eine Stellung, mit der wir den Banderiten das Leben zur Hölle machen werden.

А пока доставай сигарету, мы закурим, братишка, с тобой. Мы закурим, братишка, с тобой. Мы закурим, братишка, с тобой.